Борик с фарсом. А я кружу на округу. Я стенок Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.